0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
1: Все вокруг похожи, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически ничем.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай чыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. Гэта цэнтральнае адно з самых знакавых месцаў горада, прысвечанае памяці герою вайны. Плошча Перамогі ў Бабруйску узнікла на месцы невялікага сквера. Калі ў 1944-м тут пахавалі камандзіра 9-га танкавага корпуса генерал-майора Барыса Сергеевіча Бахарава, які вызваляў Бабруйск ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На магілі ўсталяваны помнік танк Т-34, вежавы нумар 300, калібр гарматы 76 мм, на яе ствале 10 сорачак. Колькасць знішчаных танкаў праціўніка. Расказвае малодшы навуковы супрацоўнік Бабруйскага краязнаўчага музея Анастасія Хмялёва.
2: І танк із яго танкавага корпуса. І паставілі этот памятнік, вот как памяць свайму генералу, получается. А потом, чуть попозже, сюда еще вот захоронили Барышева, Воробьева, Прибыльских братьев и Логачева. Сразу стояли пятиугольной такой формой постаменты небольшие. А потом уже, когда идет реконструкция площади Победы, значит, принимается решение сделать больше постамент для танка и вот такие плиточки поставить на могилах. К 40-летию Победы в 1985 году приняли решение на этом месте создать площадь Победы. И вот в 85 году она у нас становится площадью Победы.
1: Далее больше площадь, как памятное место, протягнула развиваться. З'явилась, до прикладу, аллея героев Советского Союза.
2: Представлены люди, герои Советского Союза, связанные с Бабруйском. Один из первых бабруйчан, который достоин этого звания, Соломон Аронович Горель. Он был танкистом и погиб под Белгородом. У них сражение было, танк подожгли, они до конца отстреливались, немцы предложили сдаться. Но он сказал, ну нет, ребята, не будем сдаваться, будем отстреливаться до конца. Немцы танк подожгли, и они сгорели в танке. Вот он, Соломон Аронович Горелик. Интересная тоже судьба трагическая Ермака Владимира Ивановича. Он погиб под Ленинградом, своим телом накрыл амбразуру вражеского дота. То есть люди такие героические и многих судьбы, к сожалению, трагические, удостоены этого звания высокого посмертно. То есть это вот люди, которые у нас связаны с городом Бабруйском.
1: На плошчы Перамогі ўсталявана і кампазіцыя ў памяці аб бабруйчанах, што загінулі ў гады вялікай айчыннай вайны на фронте, у оккупации.
2: Задумка еще такая, что раньше же у нас считалось, что каждый четвертый погиб до нового расследования нашей генеральной прокуратуры. И вот здесь поэтому три березки растет, и на месте четвертый памятник. Сегодня у нас уже, конечно, другие данные, но памятник у нас вот такой образ, такая звезда развернутая и такой, как вечный огонь горит над возвышением в память о бабруйчанах, погибших в годы войны. Вот. И такая вот у нас площадь Победы.
1: Плошча займае вялікую прастору, што дазваляе змясціць вялікую колькасць людзей, і гэта ідэальнае месца для правядзення масавых мерапрыемстваў. У памятныя і значныя дні 9 мая, да прыкладу, у дзень вызвалення Бабруйска 29 чэрвеня, 3 ліпеня, у дзень незалежнасці Беларусі. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радио «Столица». Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Экскурсия у Палаца Незалежности дала старт новому республиканскому проекту. Гости из Гомельской области запомнили первую частку карты Одинства. Символичная панно збирает фотографии белорусок у один и в образ нашей краины. Самобытный акцент – вычинанка. Раз яе удельницы проекта покинуть пожаданне родной Белоруссии. И президенту, як гаранту миру и процветания. Палац наведают жыхарки усіх областей краины. На полях 33-й штогадовой сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ подчас размовы белорусских парламентариев Сергея Рачкова и Олега Румо с керовником делегации Злучаных Штатов у организации Роджером Уикером отзначены символизм да национальных светов Беларуси и США. Баки погодились, что у белорусско-американских отношений велик.

0: Будучыня. Прайшлі таксама кароткія сустрэчы з кіраўнікамі парламенцкіх дэлегацый Азербайджана, Кіпра, Сербіі і Таджыкістана. Праваахоўнікі працуюць ва ўзмоцненым рэжыме і прымаюць дадатковыя меры для гарантавання дарожнай бяспекі, адзначыла прадстаўнік дзяржаўнай інспекцыі Беларусі Ганна Банадык.
1: Сотрудники ГАИ ориентированы прежде всего на оказание помощи участникам дорожного движения. Вместе с тем будут принципиально оценивать и пресекать грубые нарушения правил. В приоритете своевременное выявление нетрезвых водителей и пешеходов, отстранение от управления бесправников. Повсеместно обеспечена отработка автодорог республиканского и местного значения с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием квадрокоптеров. Для выявления нарушений в удаленном режиме используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Помощь в отработке наиболее аварийных регионов оказывают рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела». Напоминаем о повышенных мерах безопасности в переменчивых погодных условиях.
0: Па інфармацыі Белгідрамет, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер парывісты, тэмпература паветра ад 18 до 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ўдзень чакаецца: у Магілёве, Гомелі, Брэсце плюс 21, плюс 23, у Гродні, Віцебску плюс 20, плюс 22. У Мінску сёння плюс 20, 22. Краткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столица» 8:00. В студии с выпуском новин Данута Антилеевская. Витаю. Представники 71 державы могут без виз наведать международный фестиваль мастерства у Славянский базар у Витебску. В ответственности с распоряжением президента безвизовый парадок уезда в нашу Украину установлены по 31 липня для удельников и гостей форума. Пропуском для безвизовых пересечений межи заявляется билет на мероприемство у летнем амфитеатре альбо в концертной зале Витебск. У Витебску открылась выстава, присвеченная 35-летию творчего форума. В экспозиции, что разместилась на мосте тысячегоддя областного центра, 35 постеров с фотоздымками с самыми яркими моментами масштабного свята мастерства. Выставу поспели убачить у регионах краины у рамках Василькового тура. Так само она будет представлена у Москве. На першинстве Европы по синхронным плаванию сярод спортсменок до 20 годов у Мюнхене белорусский дуэт Анастасии Добровольской и Александра Мирончик стал бронзовым призером у отвольной программе. Ранее спортсменки так само стали третьими у техничной программе дуэта. Ратавальники напередодні выезжали по поведомлению об загорании у интернате у Минску по улице Броуки. Як стало вядома, у одним спокойно, другим поверсе горели постельные приналежности. У вынику спрацовки системы обвес

0: информации Белгидромет. Сегодня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями на дворе. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер порывистый. Температура поветра от 18 до 24 градусов тепла. В областных центрах сегодня в день чакается. У Могилеве, Гомеле, Бресте плюс 21, плюс 23. У Гродне, Витебску плюс 20, плюс 22. У Минску сегодня плюс 20, 22. Краткочасовый дождь, махчима навальница.
1: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! Спорт для всех, для каждого, для тебя!
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, ТикТок. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10.
3: Если ниже не упасть мне...

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Без виз наведать международный фестиваль мастерства «Славянский базар» у Витебска могут представники 71 державы. У ответственности с распоряжением президента Беларуси установлены безвизовый порядок уезда в нашу Украину для участников и гостей форума. Пропуском для безвизового пересечения межи, что протягнется по 31 липня, является билет на мероприемство и фестиваль в летнем амфитеатре альбо в концертной зале «Витебск». Адметностью обновленного летнего амфитеатра станет линейная сценография. Для Василькового форума этот дебют закликан визуально представить усе вехи славянского базару прозличбовое полотны скрижали. Все лето амфитеатр, як николи, наполнить техникой. Закликаны створить необачанное дагэтуль шоу. Задача техничной службы – дать режиссерам-постановщикам полную свободу. Новый будинок амбулатории врача агульной практики открыли у Гаранях. Визит старшини Совета Республики Национального Сходу Натальи Качановой в Полоцкий район начался с уделу в складании кветок до помника вызволителям Полоцка. На мероприемстве отзначено, что президент поставил задачу створить вёску будучыни, где жыццё ни у чем не будет заступать городскому, а медицина – один из главных приоритетов. На обслуговывание мясцовой амбулатории 51 населенный пункт, на улику 1824 человеки, из них 271 неполнолетние. У Гомельском районе допомогли пенсионерцы. Женщина потелефоновала на 112 и поведомила, что пошла по ягоды. Упала поблизу садового товариства ветеран мелиорации и не может пересовываться. Ратовальники вынесли потерпелую из лесу и передали медикам. Женщину шпитализовали.

0: Цибел гидромета. Сегодня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями на дворье. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер порывистый. Температура поветра от 18 до 24 градусов тепла. В областных центрах сегодня в день чекается. У Могилеве, Гомеле, Бресте плюс 21, плюс 23. У Гродне, Витебску плюс 20, плюс 22. У Минску сегодня плюс 20-22. Краткочасовый дождь, махчима навальница.
1: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске.
3: Вау!
1: Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
3: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями на дворье. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер порывистый, температура по ветру от 18 до 24 градусов тепла. В областных центрах сегодня в день чекается. У Могилеве, Гомеле, Бресте плюс 21, плюс 23. У Гродне, Витебску плюс 20, плюс 22. У Минску сегодня плюс 20-22. Краткочасовый дождь, махчима навальница. Во умовах дождю навальниц махчима пошкоджені абрыў линий сувязи и электропередач, порушение электрозабеспечения, отключение подстанций у населенных пунктах, узнікнення лясных пожаров и узгорання у жилых и вытворчих будинках, пошкоджені слабо умацаваных конструкций, даху збудаванню, падіння дрэў. Водителям раяць не покидать автомобили каля нетрывалых конструкций, а по час руху быть вельми осторожными, выбирать хуткость з уліком умоў надвор'я и стану дорожного покрытия. 5 липеня по народным календары я усею день. У гэты час призначали спотканье, ходили у гости, старались нечто подарить. Любая дробись мела особливый сенс. Наши продки верили. Коли раницей почнется дождь, гэта да доброго урожаю збожжа. Над берегом стелится туман, напереде непогодь. А полдни на небе з'явится веселка, да ветру и дожджу. Коли у поветры шмат комаров, да тепла.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями на дворье. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер порывистый. Температура поветра от 18 до 24 градусов тепла. В областных центрах сегодня в день чекается. У Могилеве, Гомеле, Бресте плюс 21, плюс 23. У Гродне, Витебску плюс 20, плюс 22. У Минску сегодня плюс 20, 22. Краткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Реклама на радио «Столица». Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by. Белагропромбанк. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
1: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10.

0: Реклама на радио столицы.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
2: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями на дворье. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер порывистый. Температура по ветру от 18 до 24 градусов тепла. В областных центрах сегодня в день чакается. У Могилеве, Гомеле, Бресте плюс 21, плюс 23. У Гродне, Витебску плюс 20, плюс 22. У Минску сегодня плюс 20-22. Краткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Рок-лайф по-русски. Концерт групы «Пікнік» «Азбука Морзе». На концерті «Пікніка» были выполнены и сценично упригожены не только новые песни. Там нашлось место и для музычных визитных карток гурта. Сцена Палаца культуры имя Ленсовета на час представления перетворилась у фантастичный город, населенный персонажами песень Эдмунда Шклярского. Глядачи увидели уникальную постановку с использованием звуковых и световых спецэффектов. Вертаемся на концерт.

0: Rock Life по-русскому.
1: Rock Life по-русски. Концерт группы «Пікнік», азбука Морзе. Цікаво, что той весновый концерт для официального выдания на дисках изменил назву и стал называться дякуючи своей новой на той час композиции «Азбука Морзе». Представление было вытримано у стимпанковой стилистики, где сярод іншого виконувалося соло на стимпанковской гитаре, собранной из разных несумешчальных металличных часток. У виконанні фронтмена гурта Едмунда Шклярського. Слухаем заключную частку концерта, а я, Алексей Рыбин, развитываюся до наступной встречи. И нехай разом с вами будет идти по житті тільки якісна музика.

0: сабе шуканцаў лідзіруе набыццё тавару ў інтэрнэце. Прычыну буйной нястачы ў лідскім магазіне высветлілі праваахоўнікі. Падрабязнасці расказаў начальнік аддзела ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі Гродзеншчыны Віталь Папсуеў.
1: В милицию поступило заявление о крупной недостаче в одном из торговых объектов города Лиды. Оперативники БЭП Гродненщины выяснили причину ее появления. Установлено, ныне 48-летний местный житель, занимая должность заведующего магазином, стал совершать преступление еще в январе 2023 года. Имея доступ к учетным записям, во время продажи товара подозреваемый оформлял фиктивные документы о том, что изделия были приобретены в рассрочку. Небольшую сумму он вносил в кассу, а остальное забирал себе. Часть товара должностное лицо реализовывало покупателям напрямую мимо кассы. Таким образом, с января 2023 по май нынешнего года фигурант похитил свыше 165 тысяч белорусских рублей. Все незаконно полученные деньги он тратил на личные нужды. Действиям мужчины дана правовая оценка. За данное преступление подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
0: Зараз у Мінску 19 градусаў цяпла. Па інфармацыі Белгідрамета, у бліжэйшыя суткі ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер заходні парывісты, днём у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 9, плюс 15, днём плюс 17, плюс 23. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Магілёве, Віцебску плюс 17-19, у Гомелі плюс 19, плюс 21, у Гродні плюс 20, плюс 22, у Брэсце плюс 21, плюс 23, у Мінску ноччу плюс 11-13, днём плюс 18, плюс 20, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: ориентированы прежде всего на оказание помощи участникам дорожного движения. В приоритете своевременное выявление нетрезвых водителей и пешеходов, отстранение от управления бесправников. Повсеместно обеспечена отработка автодорог республиканского и местного значения с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием квадрокоптеров. Для выявления нарушений в удаленном режиме используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Помощь в отработке наиболее аварийных регионов оказывают рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела». Напоминаем о повышенных мерах безопасности в переменчивых погодных условиях. Будьте благоразумны на дорогах, берегите себя и окружающих.
1: Зараз у Минску 20 градусов тепла. По информации Белгидромета, в ближайшие сутки в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье на большей части территории краины, краткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер полднево-заходний, заходний порывистый, днем у особенных районах моцный порывистый. Температура по ветру ночью плюс 9, плюс 15, днем плюс 17, плюс 23. У областных центрах завтра в день чекается. У Могилеве и Витебску плюс 17, 19, у Гомеле плюс 19, плюс 21, у В Гродні плюс 20, плюс 22, у Бресті плюс 21, плюс 23. У Мінську ночі плюс 11, 13, днем плюс 18, 20. Краткочасовий дощ, махчима навальниця.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: 6 ліпеня ў Беларусі чакаецца воблачнае з прыясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, заходні парывісты, днём у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу +9, +15, днём +17, +23. У абласных цэнтрах у дзень у панядзелак чакаецца у Магілёве і Віцебску +17-19, у Гомелі +19-21, у Гродні +20-22, у Брэсце +21-23, у Мінску ноччу +11-13, днём +18-20. Кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
1: Популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68-Б. С 9 по 13 июля в Минске.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. За апошнія гады атмасфера супрацоўніцтва ў рэгіёне АБСЕ істотна пагоршылася. Аб гэтым на пасяджэнні агульнага камітэта парламенцкай асамблеі АБСЕ па палітычных пытаннях і бяспецы заявіў старшыня пастаяннай камісіі палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах Сергей Рачкоў.
2: Санкции, ограничение контактов, разрыв профессиональных, образовательных, научных и культурных связей оказывают негативное влияние не только на межгосударственные отношения, но и на возможности прямого общения между людьми. Особую обеспокоенность вызывает практика применения двойных стандартов при оценке ситуации в различных государствах. Все чаще мы наблюдаем попытки делить страны на правильные и неправильные, использовать правозащитную тематику как инструмент политического давления и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. В этих целях используется инициированная шведским парламентарием антибелорусская дополнительная резолюция, которая носит исключительно предвзятый и политизированный характер. Нет даже смысла разбирать ее постатейно, поскольку ее одиозные, местами оскорбительные формулировки и голословные обвинения не предполагают юридического анализа. Резолюция никоим образом не способствует конструктивному диалогу. Коллега из Швеции, обращаюсь к вам. Переключитесь с Беларуси на страну, в которой вы живете, Швецию. Обеспокойтесь дискриминацией меньшинств, нарушением прав несовершеннолетних, ограничением доступа к социальным услугам в Швеции.
1: Падчас мерапрыемства ў аграпрамысловым комплексе слуцкія праваахоўнікі выкрылі факт захоўвання 330 літраў афарбаванага паліва, а таксама спецыяльнае абсталяванне для яго фільтрацыі. 46-гадовым

0: Воблачна з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, заходні парывісты, днём у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 9, плюс 15, днём плюс 17, плюс 23. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Магілёве, Віцебску плюс 17, 19, у Гомелі плюс 19, плюс 21, у Гродні плюс 20, плюс 22, у Брэсце плюс 21, плюс 23, у Мінску ноч плюс 11, 13, днём плюс 18, плюс 20, краткачасовы дождж, магчыма навальніца.
1: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: У 1990-х годах гурт «Назарт» выпустил 4 студийные альбомы «No Jive», «Move Me», «Boogaloo» и трибьют-проект «Snares and Ladders». Часто воспринимается как переходный этап. Нирвана, Soundgarden, шотландцы упарто протягивали гнуть свою линию. При этом «No Jive» лічится головным и наибольш бескомпромиссным хардроковым триумфом группы у тим десятигодзе. Нарэшті той факт, что «Назарет» практично выкрашены песни за альбомы со своих концертных сет-листов, долгий час интриговал фанатов. Гурт неохотно комментировал это в интервью, але за годы из успоминов музыкантов склалася выразная картина. Гэта той выпадок, калі «Назарет» столкнулися с проблемой усіх заслуженных ветеранов рока. Люди купляли квитки для песен золотой эпохи 1973-1977 году. У выніку музыканты пошли по шляху наименьшее сопротивление и стали сбирать концертную программу амаль цалком с хитов того часу, цалком проигнорувавши спадщину початку 1990-х.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: 6 ліпеня у Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, заходні парывісты, днём у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу +9, +15, днём +17, +23. У абласных цэнтрах у дзень у панядзелак чакаецца у Магілёве і Віцебску +17-19, у Гомелі +19, +21, у Гродні +20, +22, у Брэсце +21, +23, у Мінску ноччу +11-13, днём +18, +20. Кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
1: Реклама на радио столицы. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
1: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупич, і наш магутный EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Фронтмен гурта «Металлика» Джеймс Хэтфілд не просто икона металла, але и один из самых поважанных коллекционеров и створальников кастомных автомобилей у свете. Его машины – сапраўдные творы мастацтва, и венцом этой коллекции многие справедливо лічат неверогодный ход рот по имени Black Pearl – «Черная жамчужина». На паперы гэты аппарат лічится як пераробленный Ягуар 48-го года выпуску, але на самой справе от бренда танца там амаль нічога не засталося. Ад арыгінальнага седана Ягуар тут выкарыстоўваліся толькі вонкавыя ланжероны для пабудовы кастамнай рамы. Усё астатняе Хэтфілд разам са знакамітым аўтамабільным дызайнерам Рэкам Дорам стваралі з чыстага ліста. Футурыстычны кузаў быў цалкам выстуканы ўручную з лістоў сталі і алюмінію. Дызайнеры чэрпалі натхненне не ў амерыканскіх масл-карах, а ў раскошных еўрапейскіх кузаўных ателье 30-х годов. Кроплеподобные формы, цалком закрытые задние колы, линии, что плавно переходят у кузов, роскошный салон от Рона Магнуса и рулевое коло от Линкольн. Автомобиль выглядает так, небыто сошел с экрана нуарного кино про супергероев. Замест стиплого британского мотора под велизарный капот сховали чистокровного американца. Рухавик Ford V8 могутностью 375 конских сил, які працуе ў пары з аўтаматычнай коробкой перадач. Гэтая жамчужына афарбавана ў глыбокі чорны колер з залатымі акцентамі і заслужана заваявала прэстыжны тытул «Кастам года». Слухаем магутны трэк ад Джеймса і кампаніі «Металіка» «Turn the Page».

По информации Белгидромета, 6 липня у Беларуси чекается облачное с принесением на дворье на большей части территории, короткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер поднево-заходний, заходний порывистый, днем у особных районах моцный порывистый. Температура по ветру ночью плюс 9, плюс 15, днем плюс 17, плюс 23. У областных центрах у день у понеделок чекается. У Могилеве и Витебску плюс 17, 19, у Гомеле плюс 19, плюс 21, у Гродне плюс 20, плюс 22, у Бресте плюс 21, плюс 23, у Минску ночью плюс 11, 13, днем плюс 18, плюс 20. Короткочасовый дождь, махчево навальни.

0: Реклама на радио столицы.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць. Гэта цэнтральнае адно з самых знакавых месцаў горада, прысвечанае памяці герою вайны. Плошча Перамогі ў Бабруйску узнікла на месцы невялікага сквера. Калі ў 1944-м тут пахавалі камандзіра 9-га танкавага корпуса генерал-майора Барыса Сергеевіча Бахарава, які вызваляў Бабруйск ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На магілі ўсталяваны помнік танк Т-34, вежавы нумар 300, калібр гарматы 76 мм, на яе ствале 10 сорачак. Колькасць знішчаных танкаў праціўніка. Расказвае малодшы навуковы супрацоўнік Бабруйскага краязнаўчага музея Анастасія Хмялёва.
2: І танк із яго танкавага корпуса. І паставілі этот памятнік, вот как памяць свайму генералу, получаецца. А потом, чуць папозже, сюда ещё вот захаранілі Барышава, Вараб'ёва, Прибыльскіх братьев і Лагачёва. Сразу стаялі пяцігольнай такой формай пастаменты небольшыя. А потом уже, когда идёт реконструкція площадзі Павет, значит, принимается решение сделать больше постамент для танка и вот такие плиточки поставить на могилах. К 40-летию Победы в 1985 году приняли решение на этом месте создать площадь Победы. И вот в 85 году она у нас становится площадью Победы.
1: Далее больше площадь, как памятное место, протягнула развиваться. З'явилась, да, прокладу аллея героев Советского Союза.
2: Представлены люди, герои Советского Союза, связанные с Бабруйском. Один из первых бабруйчан, который достоин этого звания, Соломон Аронович Горель. Он был танкистом и погиб под Белгородом. У них сражение было, танк подожгли, они до конца отстреливались. Немцы предложили сдаться. Но он сказал, ну нет, ребята, не будем сдаваться, будем отстреливаться до конца. Немцы танк подожгли, и они сгорели в танке. Вот он, Соломон Аронович Горелик. Интересная тоже судьба трагическая Ермака Владимира Ивановича. Он погиб под Ленинградом, своим телом накрыл амбразуру вражеского дота. То есть люди такие героические и многих судьбы, к сожалению, трагические, удостоены этого звания высокого посмертно. То есть это вот люди, которые у нас связаны с городом Бабруйском.
1: На плошчы Перамогі ўсталявана і кампазіцыя ў памяці аб бабруйчанах, што загінулі ў гады вялікай айчыннай вайны на фронте, у оккупации.
2: Задумка еще такая, что раньше же у нас считалось, что каждый четвертый погиб до нового расследования нашей генеральной прокуратуры. И вот здесь поэтому три березки растет, и на месте четвертый памятник. Сегодня у нас уже, конечно, другие данные, но памятник у нас вот такой образ, такая звезда развернутая и такой, как вечный огонь горит над возвышением в память об бабруйчанах, погибших в годы войны. Вот. И такая вот у нас площадь Победы.
1: Плошча займае вялікую прастору, што дазваляе змясціць вялікую колькасць людзей, і гэта ідэальнае месца для правядзення масавых мерапрыемстваў. У памятныя і значныя дні 9 мая, да прыкладу, у дзень вызвалення Бабруйска 29 чэрвеня, 3 ліпеня, у дзень незалежнасці Беларусі. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радио «Столица».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: правовое поле.
1: Прывітанне ўсім у студыі Алла Іванова. У выніку розных жыццёвых абставін, дрэннага стану здароўя, пражывання ў іншым горадзе, наяўнасці малалетніх дзяцей і іншых, калі ў спадчынніка няма магчымасці асабіста звярнуцца ў натарыяльную кантору па месцы адкрыцця спадчыны, то можна атрымаць пасведчанне аддалена. І зрабіць гэта можна некалькімі спосабамі, расказвае натарыус Мінскай абласной натарыяльнай акругі Алена Заваротная.
2: В настоящее время есть два способа получить свидетельство о праве на наследство удаленно. Это либо лично обратиться к нотариусу, ну, возможно, гражданину будет удобно сначала приехать, проконсультироваться, какие-то вопросы, волнующие его, задать лично нотариусу, и в заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство указать, что он хотел бы получить его удаленно. В таком случае нотариус соберет все необходимые документы для выдачи свидетельства о праве на наследство и по истечении 6-месячного срока направит по почте указанный наследник в своем заявлении свидетельство о праве на наследство, которое гражданин получит, уже находясь у себя дома. А второй вариант – это направление такого заявления по почте. То есть изначально гражданин не едет к нотариусу по месту открытия наследства, по последнему месту жительства умершего наследодателя, а сразу направляет заявление о выдаче такого свидетельства по почте. В этом заявлении наследник может указать также просьбу собрать все необходимые документы для выдачи свидетельства о праве на наследство. То есть гражданин, не обращаясь лично к нотариусу, указывает все необходимые ему действия, которые необходимо совершить в заявлении, и нотариус, получив это заявление, осуществляет и сбор документов, и выдачу свидетельства о праве на наследство удаленно. Отправляет выданное свидетельство о праве на наследство экземпляры гражданина ему по почтовому адресу. Также нотариус сейчас отправляет документ на государственную регистрацию выданных свидетельств в органы регистрации недвижимости, и эти документы также будут направлены гражданину по почте.
1: Таким чином, пасведчанне аб праве на спадчыну – гэта афіцыйны юрыдычны дакумент, які пацвярджае пераход правоў на маёмасць памерлага да спадчынніка, што прыняў яе.
2: Это способ принятия наследства. То есть гражданин подачи заявления нотариуса о выдаче свидетельства о праве на наследство заявляет о том, что он является наследником, и таким образом он принимает наследство. Поэтому это первый шаг к оформлению своих наследственных прав. Принятие наследства. Либо заявление принятия наследства, либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.
1: У выпадку, калі спадчыну прымаюць некалькі сваякоў, і хтосьці з іх прыходзіць да нотарыуса асабіста, а іншы звяртаецца аддалена, роўныя правы на атрыманне маёмасці захоўваюцца ў абодвух.
2: Это не проблема, это все прекрасно, потому что, например, один наследник проживал вместе с умершим наследодателем, а второй наследник проживает в другом городе. Причем тоже важно отметить то, что заявление совершения нотариального действия удаленно не исключает личного обращения гражданина. То есть он мог направить заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство удаленно, при этом у него изменились обстоятельства, и он лично приезжает к нотариусу для того, чтобы получить это свидетельство. Это тоже не проблема.
1: Магчымасць атрымаць пасведчанне аб праве на спадчыну аддалена з'явілася ў выніку змяненняў, унесеных у закон Рэспублікі Беларусь аб натарыяце і натарыяльнай дзейнасці.
2: Эта норма закреплена у нас 11 июля 2024 года. На самом деле, и ранее была возможность получить удаленно при личном обращении гражданина к нотариусу. Он мог указать заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, что просит выдать его удаленно. То есть после выдачи свидетельства нотариус мог направить это свидетельство о праве на наследство по почте, чтобы гражданин не приезжал за ним лично. Но сейчас эта норма изменилась в том плане, что изначально весь пакет документов нотариус собирает удаленно, отправляет документы на государственную регистрацию удаленно. Ну, очень упростила, наверное, жизнь нашим гражданам. Возможно, еще это не получило широкого распространения, но уже такие граждане обращаются к нам и пользуются такими возможностями удаленного получения наследства.
1: Ёсць і яшчэ адзін варыянт адкрыцця спадчыннай справы не асабіста спадчыннікам. Ён можа даць даверанасць іншай асобе і звярнуцца да нотарыуса праз свайго прадстаўніка. У такім выпадку прыняцце спадчыны магчыма, калі ў даверанасці прадстаўніка спецыяльна прадугледжана паўнамоцтва на яго прыняцце і падачу заявы аб выдачы пасведчання аб праве на спадчыну.
0: Прававое поле. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

так много, и моя голова смысл теряет, дает течь, хоть нафиг с плеч не догоняет, о чем идет речь. Кто знает, вдруг на мне не моя голова, перебирает не мои вопросы, мысли и слова. Ну тогда руби с плеча совсем, хотя стоп, это я сгоряча, ведь я в нее ем.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у центр Європи, географічний, у Полоцк. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
2: Белорусский центр Европы был знойден и установлен в Глубокском районе на березе озера Шо. Пригожее, конечно, озеро, але вы ведаете, с таким неяк полочане измериться не смогли. Ну, и ну, что такое 50 километров у померах Европы? Тому, ну, в угле, конечно, Полоцк город туристичный, и тому центр Европы, вот такой помник был установлен у нашем любимом сквере.
1: Это круглый постамент. На белорусской мове написано, что Полоцк – географичный центр. Центр Европы. И ее стилизованная карта. Рассказывая наш гид, загадчица музея, история архитектуры Софийского собора Ольга Шульченко.
2: Центр обозначен и географичные координаты его. У низи эта же информация про центр Европы дублируется на инших мовах. Установлена конструкция на руже ветров, а заканчивается на сетке меридиану. Ну и кораблик, да, вы бачите кораблик, это наш полоцкий герб. Тому наш кораблик есть усюды. И на виконкамі герб, і ось на центрі Європи, ну і на вітринах, і на сувенірах наш кораблик всюди є.
1: Покільки про герб заговорили, давайте ближче зими познайомимося. Коротке описання таке. На блакитному полі трьохмачтовий корабель з розгорнутими вітразями. Вода серебряная.
2: Полоцк находился на шляху с ворога у греки, и вось корабли это використовувалися довольно часто. Ну, вось Полоцк один из городов, який використовує корабль на своем гербе.
1: От географічного центра Європи і от корабля на гербе куди йти? Полоцк пропонує шмат маршрутів. Наприклад, униз до Західній Двіни. Уздовж ракі прогуляться вельми добрая справа для усяго організму, корисная для вачей особливо. На саму старую вулицу города можна завітать на Нижню Покровскую. На ёй больш за ўсё помнікаў архітэктуры захавалася, кожны з яких ні адной хвіліны, а повід і знаёмства. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.